0: Диля Макла.
1: Радио «Прибой».
2: Музыка, за которую не стыдно.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: С вами Рафа.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

Яла хугия сайкан шунбадие, хун богодир талих тедуну жахауго, Аллах разихеч иб амалги тела, амал берцин дуде ротли кинтилиб, Аллах разихеч иб амалги тела, амал берцин

Ал жаналы да жани у жабраил адин жемулу гар-гар дула дуню тлулилда хэш бурхуле михас хажия я адин хэрин гук ал сала дидарик илти хэш

эбел харабтле эрхарде бусуна, йотхули харадулси де усинев, машина бакула, ганчилит урчоца, дири керен ботлула, ротлуца дуца, машина бакула, ганчилит урчоца,

ца хабурем чирам нахиш, дух чарун хабул хабунецун широ, шобади балахун харатки бурхун, худура калдишун ханах

0: Реклама на радио.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
0: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше или в Ашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Даргинская поговорка.
8: Букуни баквалли, маза деткой.
9: Когда чабанов много, овцы теряются.
10: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Границ стилей без ограничений.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Омниум Артиум Медицина Нобилиссимо. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: Летний день с радио «Прибой».

0: Новое лето.
1: Новое лето.
0: Новое настроение.
1: Новое настроение.
2: Радио Прибой. Реклама.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550 88 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
6: Табасаранская поговорка.
7: Шакар, хнуги саб апуру.
8: Цыплят по осени считают.
6: Радио «Прибой».

0: Кто там? Лето?
1: Лето!
2: Открой свою дверь в лето!
3: Радио «Прибой».

я слетаю, последний свой пост пишу, стираю, последнее слово, места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. Задаем настрой.
1: Доброе утро, Республика! Воскресенье, 19 июля, на календаре 10.07. Всю ночь по крышам барабанил дождь, то стихал, то припускал с новой силой. Даже ранним утром последние капли еще давали все-таки о себе знать. Но сейчас небо выдохнуло, город умылся и задышал, наверное, полной грудью. Тот самый освежающий июльский ливень, друзья, оставил после себя не лужи, а ощущение обновление. Свежесть висит в воздухе, как обещание обязательно хорошего дня. Я, Иза Ахметханова, приглашаю вас в этот эфир. В ближайшие 5 часов обещаю вам только те мелодии, от которых становится тепло и уютно, и ту самую атмосферу, ради которой стоит слушать радиоприбой. Итак, и вновь говорю вам доброе утро. Поехали!

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио Прибой.
3: Ну, в такой прохладный летний день хочется немного порассуждать. Например, знаете, посыпаешься, бывает, а внутри сквозняк, ничего не болит, все на месте, но чего-то главного все-таки нет. Как будто кто-то забрал с собой тот самый огонек, который заставлял улыбаться по утрам. Например, Хасбулат Рахманов спел об этом без надрыва, но так пронзительно, что сердце замирает. Его голос звучит как разговор с самим собой в тихой комнате. «Верни мне душу» – не просьба, а почти исповедь. Премьера на волнах радио «Прибой». Слушаем Хасбулат Рахманов.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Всем привет, друзья! С вами проект «Астеро». Слушайте наш совместный с Матвеем Эмерсоном трек «Poison» на радио «Прибой».

0: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Не Чирикоп, Будуньяда, а Улетлер. Анайтаган, сөзлени аңламайган. Бир балаха түшіп, башына тұтып. Кел анам, көмекке чакыраган. Бир балаха түшіп, башына тұтып. Кел анам, көмекке чакыраган.

она и речь, и чине балаланы. Ойляй тру, арябатын алажак. Она и речь, и чине балаланы. Ойляй тру, арябатын алажак.

Барызат саға, барызат саға. Тиме маға тыңлай, барызат саға.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0RTU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: пробки на дорогах.
1: Уважаемые друзья-водители, открываю Яндекс.Карты и с удовольствием отмечаю, что город этим воскресным утром удивительно свободен. Махачкала дышит спокойно, дороги почти пустые, возможно, сказывается и ранний час, и прошедший ночью дождь, после которого хочется остаться под пледом, а не спешить по делам. Тем более воскресенье. Единственные небольшие отрезки, которые сейчас выделены красным, друзья, в Махачкале, это участок по улице Гусаева от улицы Даниялова до улицы Магомета Гаджиева и также небольшой отрезок улицы Каркмасова. Будьте внимательны, проезжая этот район. Ну а теперь важная информация от МВД по Республике Дагестан. Ведомство обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительно соблюдать правила, держать дистанцию и помнить, что даже на свободной трассе скорость должна быть, конечно, безопасной. Берегите себя, уважайте соседей по потоку, и пусть каждая поездка завершается только благополучно. Ну а я желаю вам счастливого пути и хорошего воскресного дня.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Radio Прибой. The best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, на столичных 10.47, ну а ровно в 11.00 ретро-час, золотая волна на Радио Прибой. Время, когда хорошие мелодии, словно старые друзья, собираются за одним столом, чтобы напомнить нам о чем-то очень важном. Не пропустите ретро-час, оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
4: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Друзья, это радио «Прибой» – время, когда музыка звучит сквозь десятилетия. Это ретро-час, золотая волна. Своего рода машина времени, да, наш портал в эпоху, где каждая нота была на вес золота. Сегодня мы не просто включаем старые записи, мы погружаемся в мир теплых ламповых воспоминаний. В ту самую тишину, которая вдруг наполняется знакомыми до мурашек аккордами, друзья. Мы обязательно отдадим дань уважения легендарному музыканту, день рождения которого отмечается именно в этот день, и перенесемся на легендарный концерт, вошедший в историю. А еще есть особая ценность. То, что со временем останется только дороже. Наш ретро-час о тех сокровищах, которые не тускнеют. И сегодня, 19 июля, свой день рождения отмечает ювелирный дом Кырджыви, который приглашает вас, друзья, на клиентские дни. Вас ждут праздничный фуршет, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для гостей. Выберите украшения, которые будут радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу улица Азизалиева, 8, ювелирный дом Кырджыви. С вами, кстати, я, Иза Ахметханова, «Волна прибоя». Поехали по волнам воспоминаний.
1: Парень песню поет, а девчонка

И что мне не лететь для Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло. Там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу,

турбин. Сижу как на иголках, но вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели и туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан, открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальной сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио Прибой и телеканале Прибой ТВ. Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Итак, друзья, именно в этот день, 19 июля 1986 года, то бишь ровно 40 лет назад, группа Queen дала легендарный концерт на стадионе Уэмбли в Лондоне. Это было частью тура Magic Tour, который стал последним, к сожалению, для Фредди Меркьюри в составе группы. Именно на этом концерте прозвучала бессмертная Радио Гага, песня, ставшая гимном всех, кто верит в силу радио. Но давайте вспомним этот момент. В эфире радио «Прибой», Queen, Радио Гага.

0: Реклама на радио.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии RELIX SMILE всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: час на радио «Прибой».
1: Друзья, 19 июля – день, в котором сошлись сразу несколько интересных поводов. Да, 19 июля – день, когда родился легендарный Вахтанг Кикабидзе. Человек эпохи, человек солнца, актер, певец и сценарист, чьи песни и роли стали золотым фондом советской культуры. Мои года, мое богатство знает наизусть не одно поколение. И в этих словах, наверное, целая философия. И, конечно, невозможно вспоминать Вахтанга Константиновича без того самого фильма, который подарил нам столько улыбок – «Мимино». Именно сегодня мы вспоминаем его теплый и чуть грустный, невероятно душевный голос. А еще сегодня, 19 июля, свой день рождения отмечает, кстати, напомню, ювелирный дом «Крыжови», который приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут праздничный фуршет, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для гостей. Выбирайте украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу улица Азиза Алиева, 8. Ювелирный дом Корджеви. Ну а прямо сейчас, друзья, мы послушаем ту самую песню из кинофильма «Мимино» Чита Грита, Гврита в исполнении Вахтанга Кикабидзе и ансамбля «Арера». Ну, с вами Иза Ахметханова. Поехали!

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Друзья, 11:54, наш ретро-час подходит к концу. Он оставляет после себя легкое послевкусие, как старая пластинка, которую только что бережно вернули в конверт. Мы перевернули страницу назад, побывали в прошлом, ну а теперь возвращаемся в настоящее, и оно обещает быть, ну уж точно, не менее интересным. Совсем скоро, ровно в 12:00, на волнах радиостанции «Прибой» стартует ваш любимый час желаний. С 12 до 13 – время, когда эфир принадлежит именно вам. Ваши приветы, ваши музыкальные заявки, ваши слова, которые долетят до самых дорогих людей, друзья. Ну, я Иза Ахмедханова жду ваших сообщений. Пишите к нам на мессенджер Макс 8-988-291-1007. И давайте сделаем этот час по-настоящему вашим.

0: В Дагестане полдень.
1: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Вновь говорю вам доброго дня, друзья. Час, когда ваше сообщение становится музыкой. Час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Я, Иза Ахметханова, открываю его официально. Да, мессенджер «Макс» для связи 8-988-291-1007. Приветствуются как СМС, так и голосовые сообщения, друзья. Итак, поехали. Салам к нам поступил из Дербента. Я сегодня первый раз в жизни испек хлеб сам от начала до конца. Получилось криво, но очень вкусно. Передаю привет маме, спасибо за терпение. Поставьте что-нибудь на арабском, написал нам Ахмед. Ну что ж, Ахмед, Дербент, и от нас вам пламенный салам. Ну, свой хлеб, это святое, даже криво, но уверена, что домочадцы в восторге, зато он свой, своими руками. Маме респект на самом деле за терпение, ну а вам за смелость. Ловите душевный трек на арабском специально для вас. Мы же движемся далее, друзья. Привет, Прибой из Хасавюрта. У нас сегодня родилась дочка, назвали Софией. Передаю привет жене, ты героиня. Поставьте Чалухау от Махаевой, пишет нам Руслан. Ну что ж, Руслан, вашей прекрасной семье привет, здравствуйте в Хасавюрт. Ну, София, имя безумно красивое, как музыка. Жене героический привет, как вы уже сказали, а вам всем счастья, здоровья, ну и благополучия вашей прекрасной семье. Композиция в исполнении народной артистки Республики Дагестан Зайнаб Махаевой «Чалухав» обязательно прозвучит. Я же, друзья, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация с врачом.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Друзья, ваши сообщения одно за другим собираются в эфир, как бусины на нитку. И создавая прекрасное ожерелье, скажем так, продолжаем мессенджер Макс для связи 8-988-291-1007. И еще несколько сообщений. Здравствуйте, передаю привет моей двоюродной сестре Малике от Рабият и Рукижат. Поставьте, пожалуйста, песню «Малинки», «Дискотеки Авария» и «Жанны Фриске». Ну, Рабият и Рукижат, привет вам, Малике особый привет и теплые слова. Ну, сейчас врубим «Малинки» так, чтобы танцевали даже все соседи. Итак, друзья, поехали далее. Салам из Питера поступил к нам. Я сегодня сдал последний экзамен. Теперь я свободный человек. Передаю привет маме в Дербент. Я справился, мама. Поставьте что-нибудь в исполнении Даны Баланова, пишет нам Камиль. Ну, Камиль, вас с победой. Все, выдыхайте. Вы реально на заслуженном отдыхе. Маме в Дербент особый привет. Она наверняка за вас волновалась, переживала, ну и с ее поддержкой все получилось на отлично. Трек в исполнении Дана Балана и Инны Раймс предлагаю специально для вас. И, пожалуй, еще одно сообщение. И за добрый день из Каспийска. Я бабушка 5 внуков, и сегодня они приехали на каникулы. Весь дом вверх дном, но я счастлива. Поставьте красивые слова. Жаклины пишет нам Патимат. Ну, что хочет сказать? Машалла. Патимат, держитесь там. 5 внуков – это не шутка, это прекрасно, это счастливые глаза детей того стоят. Кстати, теплый трек специально для вашего шумного дома, скажем так, красивые слова в исполнении Жаклины обязательно прозвучат. Ну что ж, друзья, спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на 3 принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно на Радио Прибой. На Радио Прибой.
9: Знаете, друзья, расстояние для нашего эфира просто цифра. Ваши скучают, долетают быстрее самолета. Так что напоминаю, мессенджер Макс для связи, друзья, 8-988-291-1007. Напомню, что приветствуются и СМС, и голосовые сообщения. Итак, далее по списку. Здравствуйте, моя любимая и душевная радиостанция «Прибой» и ее замечательные ведущие. Ведущие, слушаю вас из Франкфурта на Майне. Особую благодарность хочу выразить обаятельной и милой Зухре Камаловой, а в ее лице всему коллективу радиостанции «Прибой» за ваш профессионализм, душевность и тепло, которое дарит частичку моего любимого Дагестана. Даже вдали от дома вы лучшие. Прошу поставить любимую композицию Зухры Камаловой. Спасибо вам за ваш труд. С уважением, Белла. Ну что ж, Белла, дорогая, огромное вам спасибо. Пламенный привет из Махачкалы в ваш уютный Франкфурт на Майне. Как же приятно все-таки читать такие слова, сердце радуется. Ну, а наша очаровательная Зухра Камалова, мы обязательно передадим вашу благодарность. Ей будет на самом деле очень приятно. Знаете, в такие моменты я особенно четко понимаю, радио – это и есть тот самый мостик, который соединяет нас с домом, где бы мы ни находились. Особенно спасибо, что вы с нами. С удовольствием ставим любимую композицию Зухры. Пусть она согреет вас теплом Дагестана даже там, далеко за границей, в Германии. Обнимаем, ну и песня обязательно прозвучит. Далее еще одно, друзья, сообщение. Привет, Прибой из Стамбула. Я стоматолог. Сегодня закончил сложный прием. Передаю привет родителям Хасавюрт. Скучаю. Поставьте что-нибудь родное. Например, Пердаус Гаджимагомедову. «Ты судьба моя», пишет нам Зураб. Зураб, и вам пламенный привет в теплый Стамбул. После сложного приема самое время послушать что-нибудь на самом деле родное. Родителям Хасавюрт долетит ваш салам. Ну, а вам спасибо за вашу работу. Также я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 13 часов.
1: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай радио «Прибой».

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Доброго дня, дорогие друзья. Вновь говорю я вам. 13.09, да, час дня. Воскресенье набрало крейсерскую скорость, и мы продолжаем двигаться по волнам хорошего настроения, по волнам радиостанции «Прибой». Я Иза Ахметханова веду этот час. Прямо по курсу у нас настоящий музыкальный, скажем так, калейдоскоп. Хамали и Акмаль с треком «О чем ты не спишь по ночам». Затем что-то очень красивое обязательно прозвучит на грузинском языке, а еще у нас обязательно прозвучит и новинка. Так что не переключайтесь, ну а прямо сейчас Леди Гага и Бруно Марс. «Дай у тебя смайл». Слушаем.

0: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
1: Реклама.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой».
1: Отличный день, отличная музыка.
2: Друзья, признавайтесь, а вы помните того человека, который однажды просто не прошел мимо? Не спросил, что случилось, а просто подвинулся и остался рядом. Динара Магомедова помнит. Ее красивый друг – это история не просто о дружбе, а о чем-то более редком и ценном. Слушаем.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Друзья, сегодня у нас есть еще один именинник из мира музыки. Сегодня день рождения у человека, чья музыкальная биография похожа на хороший роман. Александр Бреславский, известный как Доминик Джокер, родился 19 июля, то бишь сегодня. За плечами у этого артиста, композитора и поэта работа с первыми звездами страны, десятки хитов и уникальный путь. Он из тех редких авторов, кто умеет чувствовать нерв времени, да, но не подстраиваться все-таки под него, а задает какой-то свой тон. Его песни – это всегда история, прожитая и прочувствованная. Ну и сегодня мы послушаем ту самую, что стало для него и для многих гимном верности. «Если ты со мной» на волнах радиостанции «Прибой» Доминик Джокер.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям: лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-50-25. 292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, дневная сводка. Мы вместе с Яндекс.Картами продолжаем следить за ситуацией на дорогах Махачкалы и знакомить с нею вас. Прямо сейчас заторы наблюдаются на следующих улицах. У нас на проспекте Казбекова в Семендере пробки. Также небольшой отрезок улицы Камаева выделен красным. Ну и ДТП на проспекте, вернее, на улице Гайдара Гаджиева задействован правый ряд в районе троллейбусного кольца. Далее красным выделено также улица Ташкентская. Ну и по проспекту Имама Шамиля на пересечении с проспектом Гамидова также зафиксированы заторы. Пробки и на Ирчи Казака. Далее в районе ЦУМа на Каркмасова, на Магомета Гаджиева пробки. Далее на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова заторы, друзья. Ну и пробки зафиксированы по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. Что же у нас в редукторном поселке? Редукторный поселок по проспекту Петра Первого в районе Кольца у нас пробки. Ну и красным выделена улица Хивская и пересечение с улицей Хаджи Булача. Дорогие друзья, пусть каждая минута в дороге будет обязательно спокойной, а пункт назначения встретит вас теплом. Счастливого и безопасного пути!

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Ну, музыка ваша уж точно на волнах радиостанции «Прибой». 2 часа дня пополудни, воскресенье. Знаете, мой эфир потихонечку катится к своему финалу, но мы не сбавляем обороты. Этот час будет также наполнен светом, музыкой. Несмотря на то, что за окошком сегодня в Махачкале довольно дождливо. В эфире я, кстати, ваша Иза Ахметханова. Сейчас последняя новиночка этого часа, прям по курсу. Также поговорим о пробках, об именинниках. Ну, а пока продолжаем.

0: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
5: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Ах, любовь, любовь. Любовь, знаете, не всегда измеряется громкими словами. Чаще она в паузе между фразами. В случайной улыбке или в том, как бережно кто-то поправляет выбившуюся прядь волос. О ней не кричат, ее чувствуют, друзья. Так, как дышат, как слушают тишину вдвоем. Прям по курсу у нас, друзья, новинка. Конечно, о любви. Почувствуйте любовь прибоя. Айна Гетагазова дарит нам песню на ингушском языке. Название говорит само за себя. Любовь моя прекрасна. Слушаем и наслаждаемся.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио Прибой.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Ну, если говорить про гармонию чувств, знаете, друзья, сегодня наш эфир дышит вдохновением и светом софитов. Сегодня свой день рождения встречает та, чье имя сродни самой изысканной балетной партии – Джамиля Ахмедова. Артистка балета, ведущая солистка, хореограф, постановщик и трепетная душа балетной школы «Дар» у нас в республике. Джамиля, наверное, к этому празднику судьба добавила поистине драгоценную ноту. Друзья, сообщу вам, что на международном фестивале Fest Life Istanbul Awards в сердце Стамбула школа «Дар» под вашим с Эльдаром, кстати, Ахмедовым, руководством вошла на вершину. Гран-при за классический балет и два первых места в народном и народно-стилизованном танце. В этих победах живое сияние вашего таланта, Джамиля, переданного ученикам языком чистого искусства. От всей души желаем вам бесконечного творческого полета, легкости в каждом па, ну и громких оваций судьбы. Пусть каждый ваш день будет соткан из красоты, гармонии и любви, как самый совершенный балет. С днем рождения, дорогая Джамиля Ахмедова! Высот вам дальнейших!

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: пробки на дорогах.
1: Ну, дорогие водители, прямо сейчас свежая сводка. Мы с Яндекс.Картами продолжаем мониторить дорожную ситуацию в Махачкале. Итак, заторы сохраняются на следующих магистралях. На проспекте Казбекова в Семендере и на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. Далее по Гайдара Гаджиева у нас в районе Троллейбусного кольца зафиксировано ДТП, задействован средний и правый ряды. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас зафиксированы пробки на пересечении с проспектом Гамидова, Ирчи-Казака, практически вся стоит, выделена красным. Далее по Магомета Гаджиева, Каркмасова и Дзержинского небольшие отрезки улиц выделены красным. Пробки на пересечении улицы Даниялова и Дахадаева, и также Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. Практически весь проспект Расула Гамзатова стоит, выделен красным. Далее переместимся в редукторный поселок. Что же у нас по проспекту Петра Первого? Затор на кольце, и также Хивская улица и улица Хаджи Блача выделены, друзья, красным. Но пусть дорога домой будет такой же мягкой, как этот воскресный день. Счастливого вам пути!

0: Время услышать любимую песню.
1: Сюрприз-звонок на радио «Прибой».
2: Да, друзья, решила провести сюрприз-звонок специально для вас, вернее, сюрприз-СМС, ведь СМС к нам уже поступило. Вот такого характера. Доброго дня, Иза. Поставьте песню Магомеда Абакарова для Абдурахмана, Асадулы, Джибраила и Саидбега из Чирадинского района. Доброго дня, Сачада. Абдурахман, Асадулла, Джабраил, Саидбек, ваш привет услышан. И сейчас для вас и всего Чирадинского района прозвучит песня, прекрасная композиция Магомеда Абакарова «Пандур» на аварском языке. Слушайте на здоровье.

0: Реклама на радио.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-928-292-47-47.
6: Ну что ж, друзья, 14:55. Наш совместный воскресный эфир, к сожалению, завершается. Спасибо, что провели это утро и день со мной на волнах «Прибоя». Пусть музыка, которая звучала сегодня, останется с вами. А я, Иза Ахметханова, прощаюсь с вами. Хорошего желаю вам дня, вечера и правильных мыслей. До скорой встречи. Говорю пока-пока.

«Мечта сердца». Именно так называется дуэтная работа Руслана Гасанова и Зайнаб Махаевой. Ну, о чем мечтает ваше сердце и душа сегодня? Конечно, тут все окутано тайной. Но в любом случае, друзья, день сегодня у нас хороший. Сегодня у нас 19 июля. Сегодня день воскресный, а это такой маленький праздник для души. Сегодня не будет никаких «надо», «должно», только «хочу» и «нравится». И наполним этот день тем, что делает нас по-настоящему счастливыми. Ну, не знаю, может быть, вы хотите прогуляться под дождем или дом провести это время. Самое главное, чтобы была музыка от радиостанции «Прибой». Почему это самое главное? Потому что это настроение, удача и, конечно, радость. В студии Зухра Камалова. Здравствуйте.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Илячин, что означает с Карачаева-Балкарского в переводе «Сокол», Нурлан и Лила Урусова в эфире радиостанции «Прибой». Кстати, состоялся премьер в апреле этого года. Автор слов знаменитый балкарский поэт Кайсын Кулиев, автор музыки Нурлан Джамалдинов. Конечно, на Карачаево-Балкарском языке чудесная работа, дуэтная работа. И только лучшая музыка в нашем эфире. Но не только музыка. Совсем скоро мы услышим Татьяну Куртукову. И предложу вам полезную информацию.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: В Махачкале сегодня в течение дня дождь, вечером дождь небольшой, кратковременный, сохранится он и в ночное время. Температура 23 за окном, вечером понижение до 21, ветер слабый, северо-восточный, с порывами до 8 метров в секунду, облачность, конечно, 100%, атмосферное давление около нормы, волнение небольшое в море, температура в Каспии 25 градусов. Отправимся с вами в город Кизляр, в Кизил-Юрте, в Кизляре, в Хасавюрте 21 градус, дождь, вечером небольшой дождь и ночью температура 19. В Буйнакске 17 градусов, дождь, вечером немного стихнет, но в любом случае 17 градусов, такая комфортная температура сохранится и в ночное время. В Дербенте 25, самый теплый город на данный момент, пасмурная погода вечером, сейчас идет кратковременный дождь, кстати, и ночью, и завтра утром осадки в виде небольшого дождя.

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Бениал, именно так называется композиция. Кстати, Анкара Эхос — это музыкальный проект. Конечно, можно исполнительницу пока не раскрывать, но в любом случае турецкие мотивы нас радуют. Я думаю, что многие из вас не просто послушали, но и если есть возможность и есть на это место, вы, конечно, потанцевали. Но танцы, друзья, могут быть еще лучше, потому как вы можете заказать свою любимую песню, передать привет или кого-то поздравить. Сегодня у нас не только воскресный день, но еще и 19 июля. Возможно, вы не забыли, у кого-то сегодня день рождения, поэтому смело отправляйте нам сообщение в приложение МАКС 8-988-МТС-291-1007. У вас есть возможность не только послушать песню, но еще и передать слова благодарности или, скажем, подбодрить кого-то, а может быть и посочувствовать. Ну, в любом случае, найдете, что сказать тому абоненту, кто слушает вас с помощью сети интернет, потому как и сеть интернет, и радиоприемники, и Яндекс.Музыка, МТС-музыка, приложение «Звук», а также умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют», и ваше настроение будет на высоте. Пока вы раздумываете, кому вы будете посвящать свое сообщение, пришедшее вот нам тут уже есть одно из, я думаю, что и ваше тоже прозвучит аккуратненько, я предложу вам новую песню Динары Магомедовой «Красивый друг», и это рубрика.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: А вы тоже можете, друзья, успеть в это время отправить ваше сообщение. Я думаю, что вы уже его написали. Самое главное — вовремя нажать кнопочку. Итак, 8988 наш контактный. Это МТС 291-1007. Ну, если у вас есть особый повод для поздравления, то с 17 до 18 целый час ваших приветов и музыкальных подарков. Есть у нас сообщение из Дербента. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», Дербент на проводе. Хотелось бы услышать песню в исполнении Наиры Рахмановой. Песня называется «Ты не пришел». Это хорошая песня. Кстати, 60 лет тому назад легенда лезгинской эстрады, правда, мы не знаем, как называется песня, и тогда хотелось бы, конечно, услышать старый, первоначальный вариант. Но если вы не найдете, пожалуйста, предоставьте для возможность, ну, возможность нам послушать Наиру Рахманову. Так, ну что, будем искать, конечно, я думаю, для этого нужно время, потому что ищем мы по звучанию. Ну, а что касается композиции, наслаждайтесь лучшим. И это у нас Наира Рахманова «Ты не пришел». Она была совсем недавно представлена в эфире радиостанции «Прибой». Традиции и культура народов песенного Дагестана, друзья, сохраняется в нашем эфире. И это всегда приятно, что вы любите.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дагестане 16 часов. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Любовь, конечно, это чувство, которое нельзя описать словами. Чтобы понять, что это такое, надо ощутить это на себе. Многие боятся это делать, или, может быть, влюбленность принимают за настоящую любовь. Но это бывает и ошибочно. Но что касается «верни мне душу», я думаю, что тут наверняка это невозможно контролировать. И как говорят психологи, контролировать можно только исключительно себя самого, а вот что касается других, то тут не подвластно. Сил у нас таких нет, но в любом случае, как в зеркало глядим, поэтому все, что получаем, все то, что отдаем и транслируем вокруг. Хасбулат Рахманов, именно так зовут исполнителя, «Верни мне душу», вот с такой романтичной композицией, немного грустной, немного печальной, сентиментальной, но не без этого, конечно, бывает в чувствах любви. Я думаю, что многие из вас не только испытывает это чувство, но еще и дарит, и учится делать это правильно. Ну, а что касается музыки, то только лучше в эфире радиостанции «Прибой», так что, друзья, не грустим, несмотря на непогоду за окном, хотя такого комфортного лета, как в этом году, у нас никогда не было, вот на моей памяти, по крайней мере. Ну, а что касается О'Нил, то в продолжении нашего эфира...

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Nickelback. Это группа канадская. Она основана была в 95-м в небольшом городке Ханна, провинция Альберта, Канада. Инициатором создания этого коллектива стал вокалист, гитарист Чет Крюгер. К нему присоединился старший брат Майк Крюгер, бас-гитара, а также двоюродный брат Брендан Крюгер, ударный гитарист Райан Пит. Ну, прям как в Дагестане, все братья, все вместе. Но изначально они играли каверны на песни Металлика и Led Zeppelin в местных пабах, постепенно обретая небольшую, но устойчивую аудиторию. И долгое время у группы не было своего постоянного названия. Они перепробовали несколько вариантов, и окончательно имя появилось случайно. Майк Крюгер работал в кафе, ну, по некоторым данным, и отдавая сдачу, часто повторял одну из фраз: «Вот ваша сдача 5 центов». Музыканты решили остановиться на этом простом, запоминающемся названии. Лучшая музыка, и, конечно, в разных стилях и направлениях, друзья, радует всех слушателей радиостанции «Прибой». Совсем скоро расскажу о состоянии на дорогах, автодорогах Махачкалы. Ну, а прямо сейчас вместе с Самедом Бутаевым «Землячка», так переводится эта композиция, «Шибабаба, рибабаба», все это на лакском языке.
1: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем на

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Стас Пьеха и Тая в эфире радиостанции «Прибой». Друзья, лучшие композиции, конечно, ваши любимые. Сегодня мы будем определять, на какой позиции какая в 18.00. С 18 до 19 по субботам и воскресеньям у нас хит-парад. Сегодня он российский. А также программа по заявкам с 17 до 18. Час желаний, добро пожаловать. Наш контактный 8988-291-1007. Ну а тем, кто в пути, мы желаем счастливой дороги и расскажем...
1: Пробки на дорогах.
0: Яндекс.Карты нам в помощь. По крайней мере, друзья, дороги в Махачкале более-менее свободные, потому что у нас выходные, а значит, многие находятся дома и правильно делают, или кто-то выехал на базу отдыха. Но есть замедление движения, так что запоминаем. По Магомеда Гаджиева от улицы Умаханова, так, небольшой участок. А также по Каркмасова от улицы Радищева. И в обратном направлении по Каркмасова в районе ЦУМа, а также по Дзержинского в районе Второго рынка. Небольшие замедления движения есть еще у нас, наблюдается как раз-таки в районе рынка Ирчи Казака, начиная с Восточного до Гамидова, а также небольшой участок по проспекту Шемеля, ближе к Гамидова на пересечении как раз-таки перекрестка. Так, и имеется, вот где у нас развязка автодорог, это у нас первая Махачкала, Петра Первого и Хаджи Булача. Так что будьте осторожны и внимательны на дорогах. Но еще для всех информация, для всех автомобилистов Дагестана. После сильных июльских дождей в республике продолжают восстанавливать мосты и трассы. И вот на состояние сегодняшнего дня, 19 июля, без связи с остальным миром остаются 3 населенных пункта. Подробности сообщили в Минтрансе республики. В селении Буршак, Агульский район, разрушен мост. Дорогу откроют ориентировочно 22 июля. Село Дирбакмахия, Дахадаевский район, оказался отрезано из-за оползня. Транспортное сообщение на участке рассчитывают восстановить 21 июля. Участок в Унцукульском районе, где размывает дорогу после сброса воды с ГЭС, один из самых сложных. Проезд откроют по временной схеме только к 15 августа. В Чародинском районе закрыт подъезд к селу Цемир, где повреждены мостовые сооружения, начаты аварийно-восстановительные работы. Ситуацию усложняют неблагоприятные погодные условия, которые продолжают иметь место в нашем Дагестане. Медленный спад уровня воды в реке также, и об открытии дороги будет сообщено дополнительно. И перекрыт один из мостов на трассе в сторону Хунзахского и соседних районов. Транспорт пустили в объезд. Власти просят водителей заранее узнавать о состоянии дорог и планировать маршруты с учетом ограничений.
1: Пробки на дорогах.

Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-10-07. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 17 часов. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
1: Студия Зухра Камалова. Друзья, проводим программу с вами вместе, так что присоединяйтесь и присылайте сообщения в приложении «Макс» на номер 8-988, оператор МТС-2. А затем идут такие цифры, запоминающиеся легко, 91-10-07. Есть кто-то, кто пытается до нас дозвониться. Друзья, ну давайте так, сначала предпочтением отдадим сообщение, а все остальное потом. И просьба не звонить, пока я говорю в эфире, потому что одновременно принять звонок и говорить — это просто нереально. Ну а с чем мы сегодня можем поздравить или кому-то передать привет? Ну, кому и как вы будете это делать, решать, конечно, вам. А вот кого еще хотите поздравить? Ну, например, сегодня, 19 июля, поздравление получается с профессиональным праздником — российские металлурги. А гурманы празднуют день пирожков с малиновым вареньем. Сегодня день Москвы и реки также отмечается. Вот, есть еще, так, День новых друзей, вот такой международный праздник, так что, если у вас есть новые друзья, не забудьте про них и порадуйте их песней. А какой они любят, ну вот, это будет повод для того, чтобы их получше узнать. Ну, а спонсором нашей программы является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только в

0: «Час желаний» на Радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну, а чью мечту мы будем с вами исполнять? Так, заглянем у нас в чат. Есть у нас сообщение и выбранная композиция. Так, сегодня поздравляет своего друга. Кто поздравляет? Будем цитировать. Так, Эльман, правда, не знаю, откуда он пишет, но в любом случае. Салам, радиостанция «Прибой». Пишет вам Эльман. Сегодня моему другу хотелось бы передать салам Нурмагомеду. У него сегодня день рождения. Ну, скорее всего, все друзья и поздравляют. Хотим подарить ему песню про друзей в исполнении Рената Каримова. Ну и, конечно, хотим пожелать ему большого счастья, крепкого здоровья, мира в твоем доме, достатка, благополучия, успехов в работе и преданных друзей, таких как мы, пишет Эльман Нурмагомеду. И отличного настроения, пусть твои глаза особенно сегодня светятся от счастья. Ну что, присоединяемся.
2: Час желаний.

Ринат Каримов, друзьям, это у нас другу своему, салам, Нурмагомеду, и с днем рождения от всей души поздравляет Эльман и все друзья. Ну, это здорово, наверняка вы сегодня будете отдыхать, главное, и погода, и песня по погоде случилась. Итак, друзья, если вы только что к нам присоединились, напомню, и по воскресеньям, и по субботам, как вы обычно, в будние дни, программа «Час желаний», программа по вашим заявкам с 17 до 18.00. 988 МТС 291-1007. Есть сообщение. Добрый день, радиостанция «Прибой». От всей души хотим поздравить свою прекрасную коллегу Эльмиру с днем рождения. Дорогая Эльмирочка, от всей души поздравляем тебя с этим праздником, пишут коллеги. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов. И пусть каждый день, а сегодняшние в особенности, приносят радость, новые возможности и приятные сюрпризы. Ты наша замечательная коллега, мы ценим твой профессионализм и, конечно, позитивный настрой. И с удовольствием потанцуем под песню Алисы Супроновой «Урлап, урлап» или «Смотришь украдкой». Ну вот, заранее с благодарностью.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
7: Мы продолжаем принимать ваши сообщения, друзья, на 291-1007 МТС. И следующего содержания, кстати, пришло оно из Франции. Доброго времени суток, так начинается это послание. Подпись Муса, Париж, 2026. От всей души передаю горячий привет из прекрасного Парижа всем слушателям радиостанции «Прибой» в Дагестане, а также за пределами. Пусть расстояние никогда не разлучает сердца, ведь родной край всегда остается в душе. Желаю, я продолжаю цитировать сообщение, каждому из вас спокойного, уютного вечера, крепкого здоровья, семейного счастья, мира, добра и благополучия. И пусть ваши дома будут наполнены теплом, улыбками близких и хорошими новостями. А любимая музыка дарит радость и вдохновение. Берегите себя, своих родных, цените каждое счастливое мгновение. Пусть Всевышний хранит вас и ваши семьи. Всем прекрасного настроения, замечательного вечера, пишет Муса из Парижа. С искренними пожеланиями, уважением и теплом. Горячий привет всем жителям Дагестана и слушателям радиостанции «Прибой». Желаю, пишет Муса, чтобы для вас прозвучала красивая песня, которая согреет сердце и подарит самые добрые эмоции. Хорошего вечера. Муса, Париж, 2026.
2: Час желаний.

«Ты мой мир», так называется композиция Ларисы Гаджиевой на чеченском языке. Сегодня она прозвучала для всех слушателей радиостанции «Прибой», потому как просили красивую песню, которая согреет сердце и подарит самые добрые эмоции. Написал нам сообщение Муса из Парижа и пожелал всем-всем дагестанцам, конечно, счастья, здоровья, мира, добра и благополучия, тепла в ваших домах, улыбок близким и хороших новостей. Ну что, друзья, мы движемся дальше. Спасибо, что вы вместе с нами и слушаете радиостанцию «Прибой» с помощью сети интернет и социальных наверняка сети ВК-музыка, «Одноклассники» на цифровых платформах, «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка» в приложении «Звук» и через все умные колонки. Алиса, Маруся, салют. Оставайтесь с нами на одной волне. Так, и пишут нам с разных мест. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу, чтобы вы подарили песню «А ты как желтый лист» в исполнении Гусейна Манапова. Пишет нам внучка Айша, а хочет посвятить песню для своей любимой бабушки Кайханум. Она живет в Каикенте и очень любит творчество этого артиста.

Ты как желтый лист увянешь и с первым ветром улетишь, и на меня с упреком взглянешь.

0: Замечательная композиция Гусейна Манапова «А ты как желтый лист». И, конечно, ее многие называют осенью. Для бабушки Кайханум, которая живет в Каякенте, от любящей внучки Айши. Сегодня это был музыкальный подарок. Ну что, друзья, продолжается у нас программа. Напомню о том, что у нас есть спонсор программы. Это замечательный ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Немного погодя, мы услышим информационный ролик о них, но прямо сейчас у нас есть сообщение в приложении «Макс» на номер 988-291-1007. Добрый вечер, любимая радиоприбой. Добрый вечер, Зухра. Добрый. Я продолжаю цитировать сообщение. Зовут меня Айгуль, слушаю вас с большим удовольствием, благо есть Алиса, в скобочках, находясь вдали от Дагестана. Передаю привет всему Дагестану, а также всем жителям селения Темираул Хасавюртовского района. И для всех, пожалуйста, песню на кумыкском языке.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: Час желаний.

0: Программа «Друзья, продолжаем». Это была композиция, танцевальная композиция «Ватан» в исполнении Зайнаб Апсаматовой. А наши слушатели, которые находятся за пределами не только Дагестана, но еще и наша необъятная родина, слушают радиостанцию «Прибой», это всегда, друзья, радует, потому как мы тоже стараемся для вас. Я, правда, не знаю, от кого пришло следующее сообщение. Добрый день, вернее, наверное, добрый вечер, радиостанция «Прибой». Передаю всем большой-большой привет, пишет автор сообщения. Желаю всем хорошего вечера, настроения, позитива, энергии на долгие годы. И поставьте, пожалуйста, песню «Дождь в саду», которую исполняет Олег Митяев.
1: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
6: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8 988 291 1007. Исполняй мечту.

0: Дуэт Модерн Токинг в эфире радиостанции «Прибой» в нашей программе по заявкам. Итак, 8-9-8-8-МТС-291-10-07. Продолжаю смотреть, рассматривать ваши сообщения. И вот добрый вечер, радиостанция «Прибой». Передаю привет моему дяде Рустаму от руки Жат. Угу. И поставьте, пожалуйста, песню «На заре». Оригинал этой композиции в исполнении группы Альянс, так что ее и могу предоставить для прослушивания. Я думаю, что вы насладитесь, но, по крайней мере, дядя Рустам знает в песнях толк.
1: Час желаний.

Замечательная композиция группы «Альянс» на заре, специально дядя Рустаму от руки Жат. Ну и мы программу поздравления продолжаем. Да, уже подходят голосовые друзья. Я напоминаю о том, что совсем скоро у нас хит-парад, поэтому успеете отправить сообщение. Самое главное, чтобы мы успели выдать любимые композиции. Так, здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Астраханской области, слушаем вас, особенно в этот час, потому что она зовут Заира Хамис Вреденко, потому что приехала Хадижат из Махачкалы, и у нее сегодня день рождения, мы хотим ее с этим днем поздравить. И, конечно, от всей души пожелать тебе, Хадижат, чтобы не только сегодня, но и каждый твой день был наполнен радостными, светлыми чувствами, чтобы здоровье было крепким, все мечты превращались в планы и обязательно сбывались. Благополучия тебе, счастья и достатка. Так, поставьте для нас, девочек, песню на даргинском языке зажигательную. «Мой герой», так называется песня, «Солиды» для вас.

0: А мой герой, так называется композиция в исполнении Солиды для Хадижат из Махачкалы, который сейчас гостит в Астраханской области, от девочек Заиры Хамис в Рединке. Всего самого хорошего желает вам девчата и, конечно, поздравляет вас с днем рождения.
1: Реклама.
2: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Это я цитирую следующее сообщение. Хочу передать привет племяннице Маржане и Амире, детям Хайруле, Мадинке, а также своим родителям, маме Нурипат и Дадашке. Тут вот сердечки. Мы сейчас едем с дачи домой и хотим услышать песню в исполнении Зайнаб Махаевой «Мой аварец».

0: Замечательная композиция Зайнаб Махави «Моя варец». Это сегодня музыкальный подарок Дадашке, мамину Рипат, племяннице Маржане, Амире, детям Хайруле и Мадинке, а также своим родителям.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Спонсором программы «Час желания» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Ну что, друзья, немного времени осталось для одной заявки, а следующей после 19.00 услышим композицию. Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Хотел бы передать всему Дагестану, своему родному краю салам огромнейший. Пишу из города Кизилюрта, завод Сайфуддин. Хотел бы заказать Стаса Михайлова. Ну, вот и все. Судя по всему, вы в дороге. Счастливого вам пути.

0: Дагестане 18 часов.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
3: Слушай и болей за любимого артиста.
4: Ну вот, друзья, да, хит-парад, конечно, долгожданный, потому как по субботам национальный, а по воскресеньям хит-парад российских песен. И мы каждый раз с вами определяем десятку лучших. Конечно, впереди все самое интересное. Начнем с той композиции, которая меняет свою позицию. Скажем, с прошлой недели это было... 9-я позиция, но все-таки десятку она не лишилась и перешла на ступеньку ниже. В феврале этого года как раз-таки ко дню всех влюбленных и была создана эта композиция. Песня называется «Туманы», потому как с помощью этой композиции можно поделиться ощущением тепла и радости. И весна была на подходе, поэтому наверняка поэтому эта песня запоминается. Итак, 10-я позиция, а именно та, что пришла по вкусу нашим слушателям. Николай Басков, «Туманы».
5: 10-е место.

0: Мы с тобой одно целое. Звучит очень романтично, но за ней может скрываться как здоровые отношения, так и тревожный сигнал. Кстати, как же в этом разобраться? Конечно, на определенном этапе отношений единственным, что может нас объединять, это выброс гормона дофамина, окситоцина. И мозг, конечно, отключает критическое мышление, и вам кажется, что у вас возникает сильное чувство. Но только время определяет, насколько вы едины, насколько вы целы, насколько вы можете доверять друг другу. Самое главное, если даем слово, оно должно быть исполнено. Ну и следующая композиция, как мы и обещали, тут у нас позиция номер 9, да, из, ну как, из десятки одной недели, на прошлой это была 8-я позиция, и все-таки на ступеньку ниже. В песне, конечно, эмоциональное лиричное исполнение, это так называемая рэп-композиция, Нола сочетает в своем творчестве поп-музыку, соул, и поэтому нам вместе быть нельзя, по-прежнему. Если туманы и все хорошо, то здесь напротив. Тут уже пришло время к развязке.
1: 9 место.
0: Зомб Нола. По-прежнему.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Да, действительно, Ирина Дубцова, это Вологда, она запоминается. Почему, спросите вы? Да потому как от души и от всего сердца вызывает доверие. 6 место на прошлой неделе, на 8 позицию, но мы не отчаиваемся. Следующая композиция с 4 на 7 место, но все же июль, а этим все сказано. Именно эту композицию Дмитрий Маликов, он исполнитель «Заберу тебя в июль», так называется эта композиция. Он представил эту песню вживую на сцене и исполнил ее на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Все это в рамках своего сольного концерта. Он отметил, что эта энергия зала заряжает песню и помогает ей зарядиться на успех. Ну вот насколько она успешна, уже 3-ю неделю подряд она у нас в хит-параде, в лучшей десятке. Да, сменяет позиции с 4 на 7, с 6 на 3. И, в общем-то, да, сегодня это законное.
1: 7 место.

0: 50 лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
2: Реклама на радио.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Хит-парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: 6 место.
9: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

жизнь это дар, это надо ценить. И невозможно угадать, что будет с тобой завтра.

0: Вы знаете, как это актуально. Сейчас статусы, фильтры, все перемешалось. Как же виртуальность, ты меня достала. Вот эти строчки, по-моему, сейчас произносит каждый второй, если не первый. А что касается своих ощущений, то да, ощущения своей певицы сравнивает с ощущениями киногероев и хочет быть такой же яркой, насыщенной, чтобы была эта жизнь и неземная связь. Ну а название Ди Каприо – это, конечно, легкость экранной романтики, самое главное – это метафора. Это у нас была шестая позиция, Татьяна Буланова, Константин Костомаров. Ну, друзья, хит-парад лучших песен, а лучшие песни, конечно, о любви. И следующее – Стас Михайлов «Таю».
1: Пятое место.

0: Несмотря на разные творческие пути Полины Гагариной и Басты, их объединяет честность музыки. Конечно, после предыдущих работ ощущение, что они все, не все еще сказали друг другу, как музыканты, было. Но вот на этот раз решили пойти на стилистический эксперимент. И если раньше совместные работы, ну, где-то вот поп-эстетика, хип-хоп, то данная композиция «Феникс», она получила тяжелое, мощное рок-звучание с плотными гитарными рифами и напряженной динамикой. При этом сочетание голосов Басты Гагариной – это яркий контраст, мягкость и сила. Они не спорят, они складываются в единый драматургический рисунок и являются друг другом продолжением. Ну, а что касается нашего эфира, друзья, ну, это у нас была четвертая позиция. Время определить тройку лидеров. Но если вы к нам подключились только что, 18.29 на студийных, а это значит, можно оглянуться назад и посмотреть, как обстояло дело в начале программы.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Десятое место.

0: Хит-парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
2: Ну, за кого будете болеть, не знаю вы. В любом случае, у нас расклад с прошлой недели немного изменился. И мы будем определять тройку лидеров сразу после информационного блока.
1: Реклама.
3: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
4: Имеются противоположные. Показания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.
0: А вот и тройка самых популярных.
2: Ну не знаю, насколько вы помните, с первой позиции на прошлой неделе. Ну вот сейчас это, конечно, третье место. Такая бывает ситуация, когда человек обращается к другому противоположному полу: «Забери меня». А Марфа, исполнительница этой композиции, ну, на этот вопрос, действительно, стоит ли проявлять то, что вас просят, эта ситуация непроста, она требует взвешенного подхода, почему человек просит, в каком он состоянии и какие у вас с ним отношения. Конечно, это может быть способ давления или острая эмоциональная физическая боль, или, возможно, просто человек расстроен. Но в любом случае, друзья, песня понравилась. И это...
0: Третье место.

0: Действительно, композиция «Обожаю» Ани Лорак. Это у нас вторая позиция. Получилась очень теплой и неожиданной. Все началось в студии, когда певица работала над треком вместе со своим мужем Исааком Авиджраку. И по воспоминаниям Ани, все стартовало спонтанно. Он играл простую гитарную мелодию. Вдруг в разговоре или в импровизации само собой всплыло слово «обожаю». Певица отметила, что стало сразу ясно, что именно вокруг этого слова и будет, строиться вся композиция. И это у нас была вторая позиция. Ну вот, опять о любви. Вы можете сказать... Почему такой выбор? Потому как лето, друзья, значит, времени много. А значит, вы можете прислушаться к себе и понять, что вам действительно нужно. Ну а следующая композиция, она у нас, конечно, новинка. И это у нас первое место. Лирическая героиня трека «Женщина» после болезненного опыта отношений осознает внутреннюю силу и ценность. Это песня, не песня о месте бывшему, а, скорее всего, гимн обретения самоценности. Сивиль, Артикасти, бриллианты – это...
1: Лучший за неделю. Первое место.

Ты доводил меня, бил в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Сивиль Артикасти, бриллиант, это у нас первая позиция в нашей лучшей десятке. Но теперь будем ждать изменений на следующей неделе, в следующее воскресенье, друзья. Но я с вами еще не прощаюсь, у нас остались небольшие заявочки, которые пришли вот аккуратненько в программу «Час желаний». Поэтому насчет тех песен, которые вам нравятся, это у нас будет свой собственный хит-парад сегодня за последние 15 минут. Ну а прямо сейчас...
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Corella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
6: Напомню, друзья, всем тем, кто любит передавать приветы с 17 до 18 и, конечно, с 12 до 13, целый час ваших приветов и музыкальных подарков. И вот остались непрочитанные, невозможно их обойти стороной. Тем более люди ждут и сейчас и хотят отправить привет друзьям. Следующего характера сообщения. Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Хочу передать привет друзьям Светлане Чукаровой, Ларисе Поленковой с Республики Мордовия, Арсену Тобасаранцу с Дербента и мясному барону Шамилю Аварцу. Три восклицательных знака. И хочу, чтобы наша дружба продолжалась долгие годы. А привет летит с Кабардино-Балкарии, с города Терек, от Замиры. Я их очень люблю, пишет Замира, и надеюсь, что в скором времени мы вместе встретимся и отдохнем. А вам, радиостанция «Прибой», спасибо, что вы есть. И поставьте, пожалуйста, песню Улугбека Рахматуллаева «Яблоко любви».

0: Улугбек Рахматуллаев, «Яблоко любви». Это музыкальный подарочек от наших слушателей из Кабардино-Балкарии, из города Терек, от Замиры. Привет она друзьям Светлане Чукаровой, Ларисе Поленковой из Республики Мордовия, Арсену Тубасаранцу с Дербента и мясному барону Шамилю Аварцу. Говорит, скоро приеду, ждите. Немного времени осталось у нас до завершения очередного музыкального часа. И давайте вот несколько приветов, а песни мы будем слушать после 19.00. В программе «Час желаний» по крайней мере, заказали композицию. Хотят послушать гимн Дагестана на русском языке. Все это будет в ближайшее время. А еще есть следующего содержания. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотелось бы подарить песню «Бродяга» Олега Газманова моему близкому другу Мухтару. Правда, абонент не подписался, но в любом случае, да. Следующее. «Саламу алейкум, радиостанция «Прибой». Хотел бы передать салам своему коллективу, друзьям, просто хорошим людям. Желаю здоровья, дагестанского долголетия от Супер Магомеда. А хотел бы заказать композицию. Ну, давайте будем искать и эту песню. Что у нас еще? А, вот, еще на последок пришло вновь из Франции, друзья. Хотят передать огромный привет. Ну, как бы, знаете, друзья, ничего не пропустить, потому как хочется порадовать тем, кто нам пишет. Но прежде чем я процитирую сообщение из Франции, мы давайте сверимся с часами.
1: В Дагестане 19 часов вечера.
0: Да, приятно, конечно, когда вы слушаете нас и там, за пределами нашей родины, но все-таки вы вместе с нами. Добрый вечер, Зухра, пишем вам из Парижа, хотим сказать огромное спасибо всему вашему коллективу, радиостанцию «Прибой». Спасибо вам за вашу замечательную работу, за хорошее настроение, за ту позитивную атмосферу, которую вы дарите нам каждый день. А мы вместе с вами. Также мы с вами и в дороге, и в делах, и в обычных моментах. Они проходят намного приятнее. Ваши голоса, музыка, добрые слова объединяют людей и дарят радость. Желаю всему коллективу радиостанции «Прибой» крепкого здоровья, успехов, благодарных слушателей и долгих лет работы в эфире. Муса, Париж, 2026. С просьбой поставить песню в исполнении Айны Гетагазовой «Любовь моя прекрасная», песня на ингушском языке. С удовольствием это сделаем. Спасибо и вам, друзья, за то, что вы нас вдохновляете, слушаете, а мы стараемся и делаем это с большим удовольствием. На этой ноте я прощаюсь. До дня завтрашнего. Услышимся в 11 утра. В студии была Зухра Камалова. Всего вам доброго и пока. Будьте счастливы. Будьте любимые.

хитрый хан, что ищет свой бархан, бродяга. При этом думал хан,

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Лезгинская поговорка.
7: Бубадин велерис акода, дедедин рекейс.
8: Отец видит глазами, а мать сердцем.
9: Радио «Прибой»

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

сказали все твои глаза, не надо слов. И может быть еще жива моя любовь, не для меня играет свет счастливых глаз.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

точно. Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой. Ботлех. Каспийск. Леваши. Кизилюрт. Гергебель. Говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
1: Аварская поговорка.
2: Радкутерих ханиги месет хуларим. Хабашли аниги бахачи хуларю.
3: Золото и в земле не ржавеет. Герой в могиле не умирает.
1: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама.
3: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Илмей урухкар, накведузар.
2: Глаза боятся, руки делают.
3: Народная мудрость. Радио 3.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
8: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция «Радио Прибой».

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

Рухалил ужас, чанги тушмана субет эрхот араб, чармил халчен буго бакун кодобку. Рахун кечон кварид хоялт амурал, рагу хабируго, хасад серечон, рух би

ин хунхор шуран хезе ан раги нагах чара код он хори цекхани канц э турса гортле чоген уш хезе хоял сүгчетса яхгири хуге

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: Два ученика пришли учиться в мастерскую знаменитого скульптора. Учитель сказал им: «Сначала вам нужно научиться работать с камнем. У меня во дворе лежит большая каменная глыба. Попробуйте обтесать ее с двух сторон так, чтобы получились ровные плоскости. Я вернусь вечером и посмотрю вашу работу». Скульптор дал ученикам инструменты и ушел. «Я не буду заниматься такой скучной работой. Ее любой каменотес может выполнить. Хочу быть скульптором, а не каменотесом», – заявил один ученик. «Не стыдно потеть за работой, если берешься с охотой», – ответил второй и принялся за работу. Первый ученик ушел и весь день отдыхал. Он вернулся лишь под вечер, когда вся работа была сделана. Еще позже пришел учитель и, даже не взглянув на работу, попросил учеников показать свои руки. У первого ученика они были чистыми и ухоженными, у второго – все в мозолях, ссадинах и каменной пыли. «Я сейчас вымою руки, учитель», – сказал он, покраснев. «Чистые руки мыть не нужно», – ответил учитель. «Чистота – лучшая красота», – заявил первый ученик и с гордостью оглядел свои розовые ладони. «Руки лентяя лишь с виду чисты. По-настоящему чисты вот эти», – сказал скульптор, указывая на пыльные руки второго ученика. «Они весь день трудились и честно сделали всю работу».
0: На радио «Прибой» – притчи народов мира.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
1: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
3: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.